0: Somos tus amigos y estamos junto a ti. Radio San Andrés.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,